Но и се ти шоках в итах си си шуба. А пут не кал не са, но кизи пуба. Сокин на рису сон мы, кипит туду. Манна.